них толк, ты не старик этот я. Он был также рисован средь фантазий моих. На листах рифма словом он был молод когда-то, как и страсть наших чувств, жизнь его повторять я. Прости, не хочу.